0: С нас вами движение «Ханост».
1: Так, давайте зажигать. Готов все двигаться, готов все танцевать. Поехали. Когда играет музыка, я не могу устоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подергиваются, бедра начинают качаться. Бит меня за

Я чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.